искушенья сны. Без пьес еще не дно. Не наберись, что злости не нажмись, что злости не наберись, что злости. Вот куцы, повесь мне там.